0: actual cum.
1: Оливей же был ревна четверту Нью-Орлинсу дом Луиса Армстронга. Клюпревнему отроштву, законом ресной сегрегации и мафии, е джез, ки велял за глазбу подземля, спременил световный успех. Усе па се е зачило стрелом из револьверя.
2: Вечу реви History и на alvezda.si.